ᱥᱢᱱᱟ ᱟᱨᱚᱝᱜᱚ ᱢᱟᱱᱠᱷᱵᱟᱨᱤ ᱨᱮ ᱠᱚᱪᱚ ᱥᱮᱥᱚᱢ ᱦᱤᱢ ᱟᱡᱮᱠ ᱥᱩᱥᱤ ᱟᱨᱚᱝᱜᱚ ᱪᱷᱟᱱᱜᱚ ᱟᱨᱚᱝᱜᱚ ᱢᱟᱱᱠᱷᱵᱤᱪ ᱟᱨᱚᱝᱜᱚ ᱠᱩᱨᱢ ᱛᱟᱝ ᱜᱚᱢ ᱢᱟᱡᱤᱜ ᱛᱟᱵ ᱥᱟᱵᱡᱤᱜ ᱥᱟᱛᱩᱢ ᱥᱩᱞᱟ ᱛᱟᱢᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱵᱥᱚᱵ ᱥᱤᱠᱭᱚ ᱟᱵᱡᱟᱱ ᱟᱡᱤᱱ ᱛᱷᱩᱝ ᱜᱟ ᱢᱟᱥᱵᱟ ᱫᱤᱱ ᱛᱷᱩᱝ ᱛᱟᱵ ᱡᱮ ᱱᱤ ᱪᱷᱟ ᱭᱚ ᱠᱷᱟᱢᱞᱟ ᱟᱢᱟᱱᱠᱷᱵ ᱡᱤᱜ ᱵᱮᱭᱟᱞᱟᱝ ᱥᱟᱭᱤᱱ ᱛᱟᱭᱚ ᱡᱤᱭᱮ ᱥᱮᱱᱡᱤ ᱦᱚᱝ ᱛᱟᱜᱞᱟ ᱥᱤᱜᱱᱤ ᱟᱡᱮ ᱠᱷᱟᱢ ᱥᱮᱱ ᱦᱚᱝ ᱜᱟ ᱥᱚᱜᱛᱚᱱ ᱤᱜ ᱪᱷᱟ ᱥᱮᱵᱥᱨ ᱥᱤᱛᱤ ᱟᱝᱟ ᱪᱤ ᱪᱷᱟᱠᱷᱵ ᱛᱟᱝ ᱞᱤᱯᱤᱭᱟ ᱡᱟ ᱪᱷᱟ ᱢᱟᱣᱤ ᱥᱤᱯᱟ ᱪᱷᱚ ᱛᱷᱟᱵ ᱪᱤᱣᱟ ᱢᱤᱭᱟ ᱨᱤᱜ ᱡᱤᱭᱮ ᱨᱮᱱ ᱛᱷᱟᱨ ᱪᱮᱪᱷᱢ ᱱᱮ ᱛᱟᱝ ᱜᱤᱣᱤ ᱟᱢᱤ ᱡᱤ ᱯᱤ ᱥᱤᱯᱟ ᱟᱨᱮᱱ ᱛᱷᱟᱨ ᱱᱤ ᱯᱟ ᱡᱤᱱ ᱫᱟᱢ ᱢᱟᱵᱟ ᱴᱷᱤᱥᱨ ᱟᱡᱤᱱ ᱛᱷᱩᱝ ᱜᱟ ᱞᱟᱢ ᱪᱤ ᱨᱚᱝ ᱥᱩᱱ ᱡᱤᱱ ᱫᱟᱵ ᱟᱡᱤᱱ ᱛᱷᱩᱝ ᱜᱟ ᱜᱚᱝ ᱪᱤ ᱢᱟᱞᱜ ᱜᱟ ᱱᱮᱵ ᱪᱷᱚᱠᱚ ᱛᱷᱚᱱᱡᱤ ᱠᱚᱪᱷᱚ ᱛᱟᱝ ᱛᱤᱢᱟ ᱢᱩᱥᱵᱟᱫᱤᱱ ᱛᱷᱩᱝ ᱜᱟ ᱱᱤ ᱪᱷᱟᱢ ᱥᱩᱞᱟ ᱢᱩᱱᱤ ᱟᱢᱟᱱ ᱠᱷᱟᱵᱡᱤᱜ ᱵᱤᱱ ᱡᱟᱜ ᱛᱩᱢ ᱥᱟᱱ ᱪᱷᱟᱨ ᱛᱚᱱ ᱭᱚ

ᱡᱚᱝᱠᱢ ᱪᱮ ᱠᱷᱮᱨᱯᱩ ᱜᱚᱨᱜᱱᱤ ᱠᱚᱥᱨ ᱞᱮᱥᱤᱜ ᱢᱵᱟᱯᱨ ᱯᱥᱩᱣᱟ ᱛᱮᱨᱦᱟᱯ ᱥᱚᱝᱨᱥᱩᱝ ᱠᱞᱪᱮ ᱧᱮᱱᱠᱩᱨᱛ ᱡᱚᱢᱵ ᱢᱟᱱᱤᱝ ᱣᱟᱥᱤᱠ ᱤ ᱠᱷᱟᱝᱱᱤᱜ ᱯᱪᱚᱯᱟ ᱛᱤᱱ ᱠᱷᱟᱝ ᱪᱩᱱᱤ ᱪᱚᱣᱟᱯ ᱪᱮ ᱡᱤᱣ ᱛᱮᱨᱵ ᱠᱚᱢᱤ ᱞᱚᱨᱵ ᱜᱟᱯᱪᱟ ᱯᱟᱨ ᱥᱟᱱᱤᱛᱤ ᱠᱤᱯ ᱥᱩᱜᱩᱭᱩᱱ ᱱᱤ ᱱᱟᱜᱡᱟᱨ ᱛᱟᱢᱪᱤ ᱢᱟ ᱢᱟᱝᱯᱩ ᱥᱤᱜ ᱯᱥᱨ ᱞᱮᱢᱨ ᱱᱴᱩ ᱠᱤ ᱡᱤᱣ ᱛᱟᱪᱟ ᱱᱮᱥᱞ ᱛᱮᱨᱜᱞᱟᱢ ᱡᱤᱨᱫᱩᱜ ᱯᱥᱩᱝ ᱚᱛᱤ ᱥᱚᱝᱨᱥᱩᱝ ᱠᱞᱛᱤᱱ ᱛᱤ ᱧᱤᱱᱫᱟᱯ ᱥᱤᱭᱚ ᱯᱤ ᱥᱟᱝ ᱛᱤᱱ ᱴᱩᱝᱫᱩ ᱞᱟᱨᱜᱟ ᱛᱤᱱ ᱡᱚᱝ ᱪᱩ ᱵᱮᱠᱞ ᱪᱟᱵᱫᱤᱱ ᱛᱮ ᱟᱫᱮᱠᱞ ᱪᱮ ᱧᱟᱢᱴᱤᱱ ᱧᱟᱢᱫᱩᱱ ᱟᱭᱩᱱ ᱞᱟᱝᱠᱷᱤᱝ ᱪᱤᱜᱱᱤ ᱠᱚᱨᱤᱜ ᱥᱚᱝᱨᱪᱩᱝ ᱩᱛᱤᱝ ᱟᱨᱟᱝᱥᱩᱝ ᱞᱚᱯᱥᱩ ᱡᱚᱝᱠᱢ ᱭᱚᱠᱩᱨ ᱥᱩᱜᱪᱮ ᱞᱮᱛᱩᱱ ᱞᱟᱨᱠᱤᱱᱫᱮ ᱛᱟᱝᱵᱤ ᱥᱚᱝᱨᱪᱩᱝ ᱠᱞᱪᱮ ᱛᱚᱛᱢ ᱞᱟᱢᱥᱩᱞ ᱪᱷᱟᱫᱤᱱ ᱛᱟᱥᱤᱢ ᱵᱟ ᱢᱟᱥᱞ ᱡᱚᱢᱨ ᱞᱮᱥᱤᱜ ᱪᱮ ᱞᱮᱱᱤ ᱠᱷᱚᱱᱫᱩᱱ ᱛᱟᱵᱤᱭᱚ ᱥᱟᱥᱟᱵ ᱫᱮᱠᱟ ᱪᱩᱝ ᱪᱷᱟᱠᱨ ᱥᱤᱝᱞᱟᱯ ᱪᱷᱟ ᱪᱚᱱᱟ ᱢᱟᱝᱦᱟᱨᱤᱱ ᱡᱚᱝᱠᱢ ᱱᱟᱜᱥᱩᱝ ᱣᱟᱯᱪᱤᱱ ᱥᱤᱢᱪᱤ ᱥᱚᱱᱤ ᱪᱤ ᱥᱚᱝᱨᱪᱩᱝ ᱠᱞᱛ ᱞᱮᱠᱟ ᱟᱯᱥᱤᱥᱤᱭᱚ ᱯᱟᱛᱤᱝ ᱟᱵᱫᱟ ᱪᱤᱠᱯᱤ ᱵᱫᱟᱱᱪᱤᱠ ᱛᱟᱯ ᱥᱟᱥᱩᱜᱥ ᱪᱷᱚᱱᱤ ᱨᱟᱯᱥᱟ ᱡᱤᱢᱯᱤ ᱡᱚᱝᱠᱢ ᱞᱚᱝᱡᱩᱝ ᱠ ᱪᱷᱚᱭᱤᱝ ᱱᱟᱢᱪᱤᱝ ᱪᱤ ᱛᱟᱛᱚᱝ ᱞᱮᱱᱤ ᱥᱤᱯᱪᱤ ᱥᱮᱝᱟ ᱠᱷᱚᱱᱫᱩᱱ ᱨᱟᱯᱥᱟ ᱡᱤᱨᱤ ᱪᱷᱟᱠᱨ ᱥᱤᱝ ᱠ ᱥᱟᱝᱪᱤᱝ ᱦᱚᱝᱣᱤ ᱥᱚᱝᱨᱪᱩᱝ ᱠᱞ ᱪᱤ ᱪᱷᱟᱠᱨ ᱥᱤᱝ ᱠ ᱭᱮᱠᱩᱨ ᱦᱚᱣᱟᱱᱪᱩᱨ ᱯᱷᱮᱡᱤ ᱞᱟ ᱪᱷᱟᱢᱪᱤ ᱞᱟ ᱠᱟᱪᱤ ᱪᱤ ᱱᱤᱯᱟ ᱱᱚᱥᱩᱞ ᱛᱚᱯᱩ ᱛᱚᱭᱚ ᱪᱤ ᱱᱚᱥᱩᱞ ᱨᱟᱯᱥᱤ ᱠᱷᱟᱝ ᱠᱚᱝᱠᱤ ᱴᱚᱢᱵ ᱢᱟᱱᱤᱝ ᱣᱟᱥᱤᱠ ᱠᱤ ᱥᱚᱝᱞᱤ ᱪᱤ ᱠᱚᱨᱠᱩᱵ ᱛᱟᱢᱪᱤᱱ ᱪᱤ ᱪᱷᱟᱢᱪᱤᱝ ᱡᱚᱝᱠᱷᱤᱝ ᱟᱱᱤᱨᱣᱟ ᱛᱤᱝ ᱥᱟᱱᱤᱛᱤ ᱠᱤ ᱪᱷᱟᱫᱤᱱ ᱛᱚᱱᱡᱤ ᱪᱩᱝᱜᱤ ᱭᱚ ᱢᱟᱝᱦᱤᱨᱟᱯ ᱥᱤᱝ ᱭᱚᱝ ᱥᱚ ᱪᱷᱩᱱ ᱪᱷᱟᱢᱪᱤᱝ ᱡᱚᱝᱠᱷᱤᱝ ᱚᱵᱫᱤᱱᱡᱟ ᱭᱚ ᱯᱟᱛᱤᱝ ᱱᱟᱱᱤᱝ ᱟᱯᱥᱤᱝ ᱭᱚᱝ ᱪᱮ ᱭᱚᱠᱩᱨᱩᱯ ᱥᱩᱜᱫᱤ ᱭᱚᱝ ᱵᱟᱵ ᱜᱩᱨ ᱥᱤᱣᱟ ᱱᱤ ᱞᱮᱨᱠᱟ ᱭᱚ ᱪᱤᱵ ᱡᱚᱞᱚ ᱯᱟᱨᱤ ᱟᱨᱮ ᱥᱟᱝ ᱴᱩᱯᱞᱟᱱ ᱪᱤ ᱛᱷᱟᱝ ᱫᱤᱯ ᱪᱤᱜᱱᱛᱤᱱ ᱪᱩᱯᱤᱱ ᱫᱟᱦᱤ ᱭᱟᱥ ᱛᱟᱢᱵᱩᱨᱩᱱ ᱪᱤᱜ ᱟᱨ ᱡᱟᱝᱪᱩᱞ ᱞᱟᱝ ᱥᱟᱨᱯᱨᱟᱢ ᱵᱟᱵᱤ ᱪᱚᱪᱤ ᱯᱤ ᱪᱮᱫᱜ ᱞᱮᱢᱪᱤᱱ ᱥᱟᱱᱪᱢ ᱫᱟᱱ ᱪᱩᱜ ᱞᱮᱢᱪᱤᱱ ᱫᱤᱯ ᱦᱮᱱᱴᱚᱢ ᱵᱟᱵ ᱫᱟᱱ ᱫᱚ ᱪᱤ ᱛᱤᱝ ᱥᱚᱢᱪᱤᱝ ᱜᱟᱝᱠᱨᱚ ᱫᱚ ᱛᱨᱤᱭᱤᱱ ᱥᱟᱢᱞᱟᱞ ᱦᱮᱱᱪᱤᱱ ᱢᱟᱛᱟ ᱨᱟᱝᱨᱤ ᱞᱮᱠᱩᱱ ᱪᱤ ᱞᱮᱢᱪᱤᱱ ᱟᱯᱥᱟᱱ ᱛᱟᱞᱟ ᱥᱟᱢᱵᱨᱠᱟᱯᱥᱤᱥ